0: Нашите трубачи Диме, Коки и Мицко, дайте еден аплауз.
1: Бубамар радио.